Учения Визентвада, бат онзи и шесть. Харши олага тэ, эч вэлюнд ют ишты мозы, онд неэнтвэнтыш лезн. Ин гад сэд, эч эва евюнд олы плонтн апа гонси иет, дэй зот дрюан буарн, ок олы бойм мэт эра фрухт, дот золи тэ юны норунг нэм. Ченя, эч вэлмал фрюан, Wer von jünd haft allmal Bären gegeten? Jo, dort jäft so viel verschiedene Bären. Dort jäft Erdbären, dort jäft Himbeeren, dort jäft Brombeeren.